Sprit muss man mit, muss man mit, muss auch Apfelmus mit, muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играю чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злися на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да?

богатства и клейноты. Нам не дал нить, не мам нить, сердца и тенскноты.